Я боюсь, в кармані так холодно стало. Куда я побежу, если нацики придут? Куда? Скажите мне, это же родина моих детей. Это их дом. Да, я боюсь. 20 лет здесь проработала, прожила. Скажите мне, куда я побежу?